0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Белорусская радио рация. Рация.ком.
1: Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образую, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразою. Ты не рука души, не ровности у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, абыяково успрямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо бруд на палочке ватные, и шукаем без концеха выйти у слова просторные. Ты никем не хотела быть.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8-я, у Польши 7-я година. Зеленский синхронизовал санкции супраць Беларуси и России с европейскими. Беларусь обязалась оборонять правы працоўных мигрантов. Про намеры скоротить час чакання шенгенских визов заявила амбасада Немеччины в Беларуси. У студии с новинами Анна Шайковская.

0: Украины. Кроме того, под обмежевание трапили предприимства российского ВПК, вытворцы сродков РЭП, программного обеспечения и компонентов для дронов, компании по сдобыче нафты, газу и золота. Беларусь обязалась оборонять права працоўных мигрантов и членов их семьев и не допускать удочинений до их дискриминации поводле хоть бы какой прикметы, вникая с тексту меморандума об взаимозразумении помеж белорусскими и пакистанскими урадами по супраце у сферы працы и працеуладкования. Из меморандума выникает, что приоритетными секторами для притягнения працоўных мигрантов с Пакистана является промысловость, будовництво, сельская господарка, медицина, сфера послуг и информационные технологии. В документе прописаны алгоритмы того, как пакистанские опрацованные мигранты могут трапить в Беларусь. Агентство мое организовать мероприемство по мовной подрыхтовце по русской мове до выезду працованного мигранта в Беларусь. Из документа выникает, что ведение первой державной мовы белорусской от кандидата не потребуется. Про намер скоротить час чакания шенгенских визов заявила амбасада Немеччины в Беларуси. Цитата. «Нам вельми важно умацовывать існуючие контакты помеж Немеччиной и Беларусью и содейничать установлению новых. Оформление визов гуляет при этом ключевую роль», отзначила у видеозвороте керовник немецкого дипломатичного представництва. И она анонсовала новую рубрику на пляцовках коммуникации амбасады с белорусскими громадянами «Visa Mission Possible». У рубрицы будут размещаться ролики, закликанные сделать так, как подача документов на визу была поспеховой, поведомила дипломат. У сопровождальном пресс-релизе отзначается, что в 2025 году амбасада Немеччины выдала громадянам Беларуси каля 42 тысяч шенгенских визов. И на уваходить в десятку рекордсменов по выдаче виз сярод замежных представительств у Немеччины во всем свете. Сегодня в Варшавском музее истории польских Габраев Полин отбудется семейное свято с нагоды Дня детей. Одной из основных мов программы сёлета станет белорусская, поведомляет белорусская служба польского радио. Для детей и их батьков организаторы подрыхтовали программу под открытым небом под назвой «Краина оповяданняў». Свято будет проходить на территории музея Полин в Варшаве с 11 до 15 годинов. Долучиться до программы можно до 14 годины. Музей Полин – один из наибуйнейших культурно-осветницких центров Польши, присвеченных истории польских габреев. Больше новин узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас година».
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася сонечнае надвор'е. Без істотных ападкаў. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 19-22 градусаў Цельсія. Атмасферны ціск паніжаны.
1: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10-я, у Польшчы 9-я гадзіна. Зеленский закликал Европу подтримать соседей России. Макрон нашел Минск на перемовы свою доверенную особу Сергея Лукашенко. Международный мастацкий пленер в Старом Ляукове на Гайнаушчине. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что Россия все больше открыто погрожает соседним державам. Поэтому Европа должна усмотреть поддержку Украины, которые могут подвергнуться российскому тиску. Об этом керовник державы сказал в своем звороте. По поводу слов Зеленского, последние заявы Москвы о дочинении до Армении тычатся не только этой страны, але и служат сигналом для всех соседей России. Цитата. То, что Россия каже про Армению, это на самом деле не только про ее. Усім треба больше думать об безпеце и робить больше суместных кроков, каб политичные партнерства працавали, подкреслил президент Украины. В своем звороте Владимир Зеленский закликал европейские страны развивать оборонное сотрудничество, умацовывать экономичные связи и снижать зависимость от России, каб не покидать Кремлю махчимостей для шантажу. Зеленский выказал надею, что позиция в развязе по этих питаниях будет принципиальной, принциповой, мощной и своечасовой. Цитата. Европа не имеет права стратить ни водный из народа, упустить ни водную из краины. Треба подтримывать Армению, треба подтримывать Молдову, краины Балтии, треба подтримывать Азербайджан, треба знаходить шляхи для подтримки народа Грузии, заявил президент Украины. Эммануэль Макрон дошли в Минск на перемовы свою доверенную особу. Про это объявил Александр Лукашенко.

0: сусветный хит тыдня.
1: Бібі Рекса і Девід Гета выпустили совместный сингл «Sad Girls», який увойдзе у новый альбом спевачки «Dirty Blonde». Песня сполучает танцевальную электронику, эмоциональный поп и легкий клубный меланхоли поп настрой. У композиции гучать мягкие синтезаторы, динамичный бит и драматичный вокал Бібі Рексы, который подкресливает тему внутренней стомленности и эмоционального тиску. Клип побудован вокруг размовы артистки с психотерапевтом и адлюстровывает темы принятия себе и борьбы с хейтом. Сингл промеркован до выхода ее первого за 3 года альбома и нового этапа карьеры как независимой артистки. Бібі Рекса, Sad Girls.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рации. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, у Польшчы 11 гадзіна. Зеленский закликал Европу подтримать соседей России. Макрон дошел в Минск на перемовы свою доверенную особу Сергея Лукашенко. Международный масляцкий пленер в Старом Лаукове на Гайнаушчине. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что Россия все больше открыто погрожает соседним державам. Поэтому Европа должна усмотреть поддержку Украины, которые могут подвергнуться российскому тиску. Об этом керовник державы сказал в своем звороте. Поводле слов Зеленского, опошние заявы Москвы у дочинении до Армении тычатся не только этой краины, але и служат сигналом для всех соседей России. Цитата. То, что Россия каже про Армению, это на самом деле не только про ее. Усім треба больш думать об безпеце и робить больш сумесных кроков, каб политичные партнерства працавали, подкреслил президент Украины. У своем звароте Владимир Зеленский закликал европейские краины развивать оборонное сотрудничество, умацовывать экономичные связи и снижать залежность от России, каб не покидать Кремлю магчимостей для шантажу. Зеленский выказал надею, что позиция развяза по этих питаниях будет принциповой, мощной и своечасовой. Цитата. Европа не имеет права стратить ни воды из народа, упустить ни водную из краины. Треба подтримывать Армению. Треба подтримывать Молдову, краины Балтии. Треба подтримывать Азербайджан. Треба знаходить шляхи для подтримки народа Грузии, заявил президент Украины. Эммануэль Макрон дошли в Минск на перемовы свою доверенную особу. Про это объявил Александр Лукашенко 29 травня у Астане после саммита Евразийского экономичного союза. Цитата. Днями, литерально у понеделок и уторок, не памятаю, этот человек будет тут, не хочу называть его прозвище, и мы с ним серьезно поговорим. Это его человек абсолютно доверенный, и он у теме. Я ему выкажу детально все проблемы, которые існуют, сказал Лукашенко. И он стверджает, что это была просьба французского боку, и что президент Франции спытал, что я могу, и мы в Евразвязи можем сделать для нормализации отношений с Беларусью. При этом Лукашенко признал, что Макрон попередил его об наступствах уступления Беларуси в войну. У гэтыя выходныя ДАІ будзе больш пільна кантраляваць раварыстаў і самакатчыкаў. У выходныя дні нарады дарожна-патрульнай службы правядуць прафілактычныя адпрацоўкі населеных пунктаў і аўтадарог. ДАІ таксама ўзмоцняць кантроль за бяспекай раварыстаў і карыстальнікаў сродкаў персанальнай мабільнасці, заявіў намеснік начальніка управлення ДПС і прафілактыкі галоўнага управлення ДАІ Міністэрства ўнутраных справаў Кирилл Костюк. Мастацтва. У вёсцы Старое Ляўкова, што ў гміне Нараўка на Гайнаўшчыне, адбыўся міжнародны мастацкі пленэр. Заключная аднадзённая выстава адбылася.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Ева Бардзілоўская, і тут я бы хацела засяродзіцца на тым, як на прыкладзе адной краіны, Польшчы, падтрымліваюцца правы чалавека ў Беларусі і крытыкуюцца дзеянні беларускага рэжыму на форуме Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на прыкладзе з інтэрактыўнымі дыялогамі са спецдакладчыкам. Я нагадаю, што ў 2012 годзе Рада па правах чалавека ААН у сваёй рэзалюцыі заснавала мандат спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. З таго часу мандат штогод працягваецца. З 1 лістапада 2024 года абавязкі спецыяльнага дакладчыка выконвае спадар Нілс Мужніекс. Да яго гэтую пасаду займала Анаіс Марэн з 2018 да 2024 і Міклаш Харашці з 2012 да 2018. Польшча паслядоўна падтрымлівае мандат спецыяльнага дакладчыка ААН па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Таксама Польшча рэгулярна галасуе за яго працяг. Гэта відаць заява ў Польшчы, агучаных падчас выступленняў спецдакладчыкаў. Якія яны былі, зараз і паслухаем. Напрыклад, 5 ліпеня 2023 года падчас 53-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марэн прадставіла свой новы даклад. Яна адзначыла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі катастрафічная і толькі пагаршаецца. Адсутнасць адказнасці за парушэнні правоў чалавека спараджае атмасферу страху сярод ахвяр і іх сем'яў, сказала Анаіс Марэн. Польшча прыняла ўдзел у пасяджэнні і выступіла з прамовай, у якой адзначыла наступнае. Промовляя перекладчик.
2: Мы благодарим спецдокладчика за ее работу и за последний доклад. Полностью разделяем ее рекомендации. Решительно поддерживаем продление мандата на этой сессии. Польша глубоко обеспокоена репрессиями в области прав человека в Беларуси. Они подробно прописаны в докладе спецдокладчика и в выводах московского механизма ОБСЕ. Решительно осуждаем систематические нарушения прав человека и основополагающие свободы Беларуси, массовые репрессивные меры против активистов, гражданского общества, журналистов, независимых СМИ и всех активных граждан, в том числе и мирных протестующих, которые выражают антивойные взгляды. Глубоко обеспокоены тем, что категории граждан, которых преследуют, расширяются на профсоюзных деятелей и юристов. Польша серьезно обеспокоена преследованием меньшинств, в том числе польского меньшинства.
1: 3 ліпеня 2024 года падчас 56-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца Анаіс Марэн выступіла апошні раз у межах свайго мандата. Сярод іншага яна сказала: «Агульныя тэндэнцыі, якія я назірала, гэта далейшае закручванне гаек у дачыненні да рэальнай або меркаванай апазіцыі дзеючаму ўраду. Сістэматычны пераслед тых, хто не згодны з палітыкай ўрада». Конец цитаты. Сярод выступоўцаў была і Польша, прадстаўнік якой сказаў:
3: Польша встревожена постоянными нарушениями прав человека в Беларуси. В докладе четко демонстрируется то, что положение власти прав человека в этой стране ухудшилось. Поскольку страна вступила в новый избирательный цикл, Беларусь усилила нападение на отдельных лиц за осуществление права на свободу мнения, мирных собраний, ассоциаций. Журналисты и правозащитники подвергаются преследованиям, а мирные демонстрации жестоко подавляются. Лица, находящиеся под стражей, подвергаются пыткам, жестокому, унижающему достоинство обращению и даже смерти в результате ненадлежащей медицинской помощи. В дополнение к сокращению пространства для гражданского общества принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее ограничение прав человека. Осуждаем решительным образом причастность Беларуси к неспровоцированной неоправданной войне России против Украины. Мы также серьезно беспокоены преследованием меньшинств Беларуси, в том числе польского меньшинства. Госпожа спецдокладчик, благодарю вас за исключительную работу, преданность делу и неустанные усилия во время вашего пребывания на этом посту. Ваши доклады и рекомендации пролили свет на проблемы, с которыми сталкивается народ Беларуси. И вы сыграли ключевую роль в формировании нашей работы в Совете и за пределами Совета. Заверяем вас в том, что ваш труд был высоко оценен.
1: У сваю чаргу спецыяльны дакладчык Нілс Мужніекс выступіў 26 чэрвеня 2025 года ў межах 59-й сесіі Рады па правах чалавека ААН у Жэневе. Гэта было яго першае выступленне ў ААН у якасці спецдакладчыка па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Ён падкрэсліў: «Мая папярэдніца Анаіс Марэн у адным са сваіх дакладаў адзначыла, што выбары з'яўляюцца каталізатарам парушэння правоў чалавека у Беларусі. Гэта пацвердзілася падчас майго мандата. Нягледзячы на тое, што мой мандат доўжыцца ўсяго на той момант 7 месяцаў, чым бліжэй выбары, тым больш сур'ёзнымі становяцца рэпрэсіі». Таксама Нілс Мужніекс адзначыў: «Беларусь, верагодна, мае самую вялікую колькасць палітычных зняволеных на душу насельніцтва ў свеце». Канец цытаты. Сама дэлегацыя Беларусі праігнаравала сустрэчу са спецдакладчыкам. А сярод тых, хто падтрымаў выступленне спецдакладчыка і яго мандат, была і Польша. Яна заявіла:
4: «Нам бы хотелось поблагодарить спецдокладчика за этот доклад. Мы полностью ваш мандат поддерживаем. Во-первых, позвольте мне отметить недавнее освобождение в Беларуси группы из 14 заключенных, включая Сергея Тихановского и трех польских граждан. Мы очень надеемся, что эти изменения, равно как и другие помилования, станут шагом вперед для освобождения и реабилитации всех тех, кто незаконно удерживается в тюрьмах белорусскими властями. В то же самое время мы очень сожалеем о том, что текущие репрессии и большое число политзаключенных отмечают отсутствие значимых изменений в области политических и гражданских прав. Мы осуждаем ограничения свободы слова, собраний и объединений, равно как и злоупотребление контртеррористическим и антиэкстремистским законодательством для того, чтобы преследовать журналистов, представителей гражданского общества. Мы знаем, что в ситуации репрессий находятся те, кто из Беларуси бежал. В их отношении заочно проводятся суды, оказывается давление на семьи и присваивается их собственность. Мы также осуждаем вовлеченность Беларуси в российскую войну против Украины. И цинично мигранты используются в качестве политических инструментов».
1: Таким чином мы бачим, як Польша поступова на пляцоўцы ААН крытыкуе сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі і імкнецца да таго, каб падтрымаць беларусаў. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». All human
5: rights for all. Высокеропос жмогоў стэйсіс вісіэнс.
6: Права чалавека для всіх. Всі права людыны для всіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: Продолжим еще биографию Казимира Свояка. У конца 1920 года Константин Степович отримливая размеркование у Зашвирде, служил у костёла Найсвятейшей Троицы. Раз донос Свояку было заборонено вести службы по белоруску. У Зашвирда Степовича приезжали мастаки Рамуальд Ракицкий и Язеп Дроздович, які подарил Степовичу несколько образов. У осень 1922 года стан здоровья Степовича погаршается. В осень 1923-го, весну 1924-го годов знов провел у Закопане. Вертается у Зашпир, але хварее. У зимку 1924-1925 годов знов у Закопане, але стан здоровья погаршается. У зимку 1926 года, боючися смерти на чужине, Константин Степович несколько разов просить брата Альбина и ксяндза Адама Станкевича забрать его с Закопане. Станкевич поехал за ним. З тягника у Вильні Степовича довелося выносить уже на руках. Помирал у шпитали Вильні. Разом с ним был ксяндз Адам Станкевич. Помер 6 травня. 7 травня тела перевезли у Виленский костёл Святого Миколая, где собралась белорусская громадская супольность. Промову казал ксёнц Адам Станкевич. Константин Степович, Казимир Свояк, был похован у Вильни на Росах, на так званой литературной горце.
1: Христе, Христе, видишь моё сердце, моей тайнице души. Тебе молюсь, у Паня Верце, мои слезы осуши. Вирекаюся я греху, щиро плачу за блуди, пришли ж урешті мне потеху за недолю, за труди. Даєш гора мне з потреби, не забыв, каб цнотний я, бо у щасті не здолев би поважать красу життя. Але ж криш уєвся у плечі, ланцуги у рук, у ног, вороги подняли мечи, каб повстати я не мог. Христе Єзу, пасля муки, мєв жа ти триумф у час, разв'яжеш і нам ужо руки, бо грахи придушили нас. На дорогу до свободы дай же нам святый дар Твой, благослав усе народы, на збратанне, на спокой.

Грузия. Мэрия города Тбилиси официально обвестила про запуск масштабного комплексного проекта по реставрации и консервации исторического Сионского собора Успения Найсвятейшей Богородицы, який является одним из главных духовных и архитектурных помников столицы Грузии. Городские улады вылучили необходимые финансовые сродки для проведения деталевого обследования будинка, умацывания его фундамента, реставрации уникальных стародавних настенных фресок и обновления пошкодженных элементов фасада. У проекте примуть удел ведущие архитекторы, инженеры, археологи и профессийные реставраторы, которые имеют богатый опыт работы с объектами культурной спадщины. Мэр Тбилиси подкреслил, что захование Сионского собора у его первопочатковым историчным выгляде является приоритетной задачей для города. Все этапы запланованных работ будут проходить у шильным супрацовництве, постоянным контакте и узгоднении с патриархией Грузинской православной церкви. Кипр. 26 травня священный синод Кипрской церкви выбрал новым митрополитом Пафоса архимандрита Ригора Иоаннидиса, протосингела Тримитунской митрополии и декана Богословской школы Кипрской церкви. У своей заяве генеральный секретарь священного синода протоиерей Георгий Христодулу обвестил, что новый митрополит Пафоса был выбран тайным голосованием. За его проголосовали 11 человек, супроть 1 и 4 пустые бюллетени. Чехия. Митрополит Русской Православной Церкви Иларион Алфеев, затриманный 24 травня у Карловых Варах по подозрению у захаванні наркотичных речевов и вызволенный 26 травня, покинул территорию Чехии. Про гэта иерарх поведомил после своего вызволения. Поводле слов митрополита, ён вырашил часово з'ехать с краины, боючися повторения подобных инцидентов. Митрополит Иларион заявил, что после того, что отбылося, убачил, насколько легко могут возникнуть такие ситуации, и тому полечил за лепшее покинуть Чехию. Он так само поведомил про намер доложить про околичности здарения патриарху Кириллу. Информация про затримание митрополита выкликала широкий громадский резонанс. Литва. 26 травня священный синод Сусветного патриархату выбрал архимандрита Панарета Пасаравитиса новым экзархом литовского экзархату Сусветного патриархату. Он был выбран епископом Томиским, а его епископская хиротония отбудется сегодня, 31 мая, у патриаршем храме святого Георгия на Фанары. 7 червня у Вильнюсе новый экзарх будет официально представлены Сусветным патриархом Варфоломеем, який у гэты перыяд наведае Літву. Архімандрыт Панарет родам з Крыта, скончыў універсітэты Афін і Салонікаў, валодае 4 мовамі. У юнацтве прыняў манаскі пострыг у манастыры на востраве Крыт. У 2003 годзе быў рукапаложаны ў ерамонахі. На працягу 12 гадоў быў настаяцелем падвор'я Афонскага Андрэеўскага скіта ў Канстантынополі, займаў пасаду вялікага прапаведніка Сусветнага патриархату. Рашэнне о прызначэнні экзарха прынята на фоне развіцця літоўскага патриаршага экзархату, які быў афіцыйна зарэгістраваны Міністэрствам юстыцыі Літвы 8 лютага 2024 года. У цяперашні час у Літве дзейнічаюць дзве прызнаныя праваслаўныя юрысдыкцыі – экзархат Канстантынопольскага патриархату і епархія Маскоўскага патриархату. Да гэтага часу у экзархату Сусветнага патриархату у Літве не было уласнага епископа. Призначение нового экзарха у сани епископа разглядается как черговый этап институционального оформления церковной структуры Константинопольского патриархату у Литве. Черногория. Заявы президента Сербии Александра Вучича стали причиной оживленной дискуссии про становище сербской православной церкви у Черногории и про спадщину померлого митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия Радовича. Нагоды послужили слова сербского лидера про то, что на протягу многих годов небыто проводилась наумысная кампания по представлению сербской православной церкви у Черногории под иншими наименями.
пытаннямі. Вучыч сцвярджаў, што ў краіне пазбягалі выкарыстання назвы «Сербская праваслаўная царква», аддаючы перавагу фармулёўкам «Праваслаўная царква ў Чарнагорыі» або «Праваслаўная царква Чарнагорыі». Прэзідэнт ацэніў гэта як негатыўную з'яву і скажэнне рэальнасці. Аднак, як адзначаюць эксперты, падобная практыка была звязана з рашэннямі самой сербскай праваслаўнай царквы. У прыватнасці, прыводзяцца дакументы, згодна з якімі архірэйскі сабор сербскай праваслаўнай царквы ў 2006 годзе пад старшынствам патрыярха Паўла зацвердзіў назву «Праваслаўная царква ў Чарнагорыі» у межах структуры сербскай царквы. Выказванні прэзідэнта Сербіі выклікалі хвалю крытыкі ў Чарнагорыі.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: radiografía.
1: И у нас тут будет Варшава, и у нас тут будет Вильня. Коли будем робить старана, коли будем крутить жорный пильно, и у нас усё будет пристойно, и у нас усё будет цивильно. Так поуставала Варшава, так нарочалася Вильня.

кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда есть.